0: Хочешь умную колонку? Да! Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: детей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Олеся Матусевич. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений умеренный. В Могилеве и Минске днем плюс 18-20, в Витебске и Гродно днем 17-19 со знаком плюс, а в Гомеле и Бресте днем 19-21 выше нуля. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Не так давно интернет по карточкам и кнопочные телефоны. На 4-м Всебелорусском народном собрании масштабную информатизацию делают национальной целью. Сегодня Беларусь – мощный IT-кластер. Умные города, мгновенный онлайн-банкинг и скоростной интернет в любой точке страны – это сегодняшний стандарт жизни.
1: Технологии будущего строятся сегодня. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Олеся Матусевич. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений умеренный. В Могилеве и Минске днем плюс 18-20, в Витебске и Гродно днем 17-19 со знаком плюс, а в Гомеле и Бресте днем 19-21 выше нуля. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммерман. Don't wanna go home.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

классных эмоций и новых вкусов тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ» – заряжающие треки. «Радиус ФМ» – модная музыка.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Олеся Матусевич. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений умеренный. В Могилеве и Минске днем плюс 18-20, в Витебске и Гродно днем 17-19 со знаком плюс, а в Гомеле и Бресте днем 19-21 выше нуля. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: рекламы.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Сайт 1.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: These beautiful things that I've got.
1: Реклама.
2: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования: опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
3: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.

0: Реклама.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
3: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though, singing songs in the shower.

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования – высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Реклама. Как нейросети экономят часы?
3: Почему космос ближе, чем кажется?
4: И как защитить тех, кто нам дорог?
5: Ответ один. Шоу с толком на Радио СФМ.

0: Беларуси 7 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Олеся Матусевич. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений умеренный. В Могилеве и Минске днем плюс 18-20, в Витебске и Гродно днем 17-19 со знаком плюс, а в Гомеле и Бресте днем 19-21 выше нуля. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Радиус FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай топ-чарт сегодня в 16 часов. Будь на волне топовой музыки.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Catch the

0: Беларуси 8 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Олеся Матусевич. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений умеренный. В Могилеве и Минске днем плюс 18-20, в Витебске и Гродно днем 17-19 со знаком плюс, а в Гомеле и Бресте днем 19-21 выше нуля. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Тебе чтобы увидеться, может быть у нас что-то получится. Может быть мы торопим события, я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно, мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать что нужно для

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радио.

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммерман. Don't Wanna Go Home.

Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: Доброе утро. С выпуском новостей Влад Кучко. Минск громко и торжественно отметил свой 959-й день рождения. Целый день столица принимала поздравления и встречала гостей. И, конечно, дарила незабываемые эмоции. Награждение обладателей почетного звания «Минчанин года», рыцарские баталии, огненные старты и праздничный салют. Главный приз Венецианского кинофестиваля «Золотого льва» получила драма «Женщина неизвестна» датского режиссера египетского происхождения Май Эль Туки. Действия картины разворачиваются в Дании в первые годы после окончания Второй мировой войны. В центре сюжета молодая женщина, которая пытается начать новую жизнь и выйти замуж за состоятельного вдовца. Однако ее прошлое, связанное с периодом оккупации, ставит под угрозу будущее героини. Американский предприниматель Илон Маск выразил согласие с предложением главы Anthropic Дарио Амадеи по замедлению разработки искусственного интеллекта. Амадеи призвал замедлить разработку более мощных моделей искусственного интеллекта из соображений безопасности. Арина Соболенко не смогла защитить титул на US Open. В решающем матче открытого чемпионата США 2026 белоруска уступила пока еще второй ракетке мира Елене Рыбакиной. Этот финал стал для белоруски уже четвертым подряд на US Open, а для представительницы Казахстана этот матч – первый финал открытого чемпионата США в карьере. Напомню, что уже завтра Арина Соболенко потеряет первое место мирового рейтинга. И в завершении добавь топовую музыку в свой дом, просто скажи «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Витебске и Гродно – плюс 17-19, в Могилеве и Минске – 18-20 со знаком «плюс», в Гомеле и Бресте – 19-21 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
3: Радиус FM – волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Сегодня днем в Витебске и Гродно плюс 17-19, в Могилеве и Минске 18-20 градусов тепла, в Гомеле и Бресте 19-21 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

Свежий трек на Радио СФМ. Tame Impala, Jerry, Dracula.

0: Хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: Доброе утро. С выпуском новостей Влад Кучко. Столица Урала стала площадкой для сотрудничества и запуска международных инициатив. Екатеринбург принимает международный фестиваль молодежи. Среди участников и масштабная белорусская делегация, состоящая из журналистов, врачей, молодых ученых, блогеров, педагогов и политологов. На международном фестивале молодежи представлена 191 страна. Федерация футбола Румынии первой в мире приняла решение ввести черную карточку. Она будет использоваться для борьбы с недопустимым поведением родителей на матчах детско-юношеских команд. Если судья будет назначать черную карточку, это значит, что матч прекращается из-за поведения зрителей. Но перед этим арбитр должен приостановить поединок и попросить тренеров обратиться к своим болельщикам, чтобы те успокоили их. Американская поп-звезда Леди Гага впервые стала матерью. Издание Page Six сообщает, что папарацци запечатлели певицу вместе с женихом, предпринимателем Майклом Полански и их новорожденным ребенком. При этом сведения о поле ребенка, имени и дате рождения малыша пока не раскрываются. Папарацци успели сфотографировать пару в Северной Калифорнии. Белтелерадиокомпания готова открывать новые таланты. Детский флагман «Фактор Байдети» отправился слушать юные голоса в регионы. Идет отбор харизматичных ребят во второй сезон. Прослушивание традиционно стартовало в Гродно, а сегодня команда «Фактор Байдети» услышит Брест. Заявить о себе можно с полудня и до 18 вечера. И в завершении мы разыгрываем новую умную колонку Яндекс-станцию Light 2. Чтобы стать участником розыгрыша, заходи на сайт radiusfm.by и открывай музыкальный тест. Оценивай хиты и помни главное правило – тест нужно пройти полностью. Дойди до конца, и ты в игре. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Это были все новости, далее расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Витебске и Гродно – плюс 17-19, в Могилеве и Минске – 18-20 со знаком «плюс», в Гомеле и Бресте – 19-21 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM – волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Где мне найти такую девушку, как ты? В дурдоме.
3: Слушай, Анька автобиографическую, да, шутканула сейчас? Смотри, как интересно. Я вот такой, повзрослел, да? Вот что такое повзрослел и как это понять? Повзрослел – это когда сам знаешь, какую таблетку тебе нужно выпить.
4: Я взрослый, получается.
3: Получается, уже взрослый, Пашка.
4: Прощаясь, оба плакали. Он улетал в командировку на 10 дней, она к маме в Воронеж. Их встреча была не менее эффектной на следующий день на пляже Египта.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.
5: Пади в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: «Родители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: Ой, ребят, не знаю, как это комментировать. Старость это или... Ну, в общем, непонятно. Сначала начал смотреть видео, как люди готовят. Ну, как бы сейчас фудблогеры набирают какие-то просто неимоверные охваты. Я понимаю, я один из подписчиков, который всегда смотрит что-то новое. Готовим ужин за 20 минут для всей семьи. Там
3: когда 3, в кошельке 2 рубля.
2: 3, да, 3 килограмма еды в одной сковородке, чтобы ничего больше не мыть. Короче, я фанат видео, как готовят. С ремонтами там чуть-чуть еще, пока я не дошел до этого.
4: А ты хотя бы раз готовил то, что
2: ребят,
4: смотрел?
2: Ребят, вы че? Я готовлю вот всегда, когда есть возможность. Клянусь, я сейчас на данный момент готовлю больше, чем моя Хелен. И не потому, что там она ленится. Нет. Да-да. Я просто ей запрещаю. Говорю, Хелен, сиди, я приготовлю.
3: Слушай,
2: я
3: ну
2: все
3: это...
2: сделаю. Это уже не просто жареные пельмени. Это пельмени в соусе.
4: Да-да-да.
3: Ну почему смотрят, как другие готовят? Более-менее понятно. Ты подсматриваешь какие-то рецепты и еще что-то. Я видел, как смотрят, как другие строят.
2: Да, я тоже
3: при
2: люблю
3: этом,
2: это.
3: Не планируя ничего строить.
2: Ну, у меня нечего строить, у меня все построено.
3: Человек живет в городской квартире, но смотрит, как реставрируют там какую-то старую избушку.
2: Чудесно.
3: Говорю, зачем?
2: Это мечта, Вась.
3: Мечта?
2: Да, это мечта, которой, дай бог, суждено сбыться.
3: Человек от искусственного интеллекта этим и отличается. Он может мечтать. А вот что ИИ думает о том, почему люди все-таки любят смотреть видео, в которых что-то ремонтируют или что-то готовят?
5: Есть что-то гипнотическое в том, как другие люди что-то ремонтируют или готовят. Сам человек дома может смотреть на сломанный шкаф месяцами. Но стоит открыть видео, где незнакомый мужик чинит кран, все, вечер свободен. Особенно завораживает ремонт. Человек смотрит, как кто-то закручивает один болт и думает, интересно, что дальше. А дальше второй болт. И все равно интересно. С готовкой еще сильнее. Можно вообще не уметь готовить, но смотреть, как кто-то нарезает лук, замешивает тесто и красиво выкладывает еду. И в конце появляется ощущение, ну все, я тоже сегодня молодец. А самое смешное, когда кто-то работает руками, мы отдыхаем и чувствуем себя участниками процесса. Потому что вечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как кто-то работает, пока ты отдыхаешь.
2: А ведь он безумно прав.
3: Это да.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Я думаю, что у каждого есть близкий, знакомый, друг, вторая половинка, которая очень любит залипать в телефоне.
3: Да.
2: Видосики, вечный скроллинг, вот этот вот нескончаемый массив смешных и не только видосов. Такое же случилось и в Малайзии. Значит, там был отец семейства, который... Почему я сказал «был»? Он есть, с ним все в порядке. В общем, он расстраивал все свое семейство, потому что постоянно залипал в телефоне и вот бесконечно смотрел эти ролики. Что сделала семья? Не выгнала его из дому, не забили его палками, не забрали телефон, не поставили какое-то ограничение на ролики. Они поступили хитрее. Они подарили ему большой набор раскрасок и огромное ведро фломастеров.
3: Вау!
4: Это неимоверно. Я просто представила, приходит мой папа домой после 8-часовой рабочей смены, хочет посмотреть фильм, и я ему такая: нельзя, вот нельзя. Тебе раскраска. Он скажет: дочь, ты, и дальше там все запикано будет.
2: Вот тебе теплые вещи. Дед находится вот в том направлении. Иди, пожалуйста, там тоже, кстати, будут раскраски. Все очень боялись, что это не сработает, что он все отставит в сторону, но он отложил в сторону телефон. Теперь это стало его главным хобби. Он раскрашивает интересные, большие, уже объемные картины, чем хвастается и своей семье. Теперь весь дом увешан его вот этими разукрашками. Но тут, видишь, какая? Тут другая проблема. Те, кто склонны залипать в телефоне, скорее всего, склонны вот к таким гиперфиксациям. Ты вот сел, зафиксировался на чем-то, и все, и ты не можешь слезть. Поэтому он телефон, одну гиперфиксацию, заменил другой гиперфиксацией.
4: Да. Еще и более дорогую, скорее всего, потому что эти раскраски все стоят очень дорого.
2: Теперь вся квартира увешана вот этими картонными листочками, где папа, там 59 годиков, раскрашивает принцесс, рыбок и прочих.
3: Прикольно.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
5: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Сегодня днем в Витебске и Гродно плюс 17-19, в Могилеве и Минске 18-20 градусов тепла, в Гомеле и Бресте 19-21 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
6: Окей, как слушать Радиус ФМ без радиоприемника?
7: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус ФМ онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот.
2: Ой, ребята, бывает же такое. Герой нашей истории заказал кофе. Заказал кофе в сервисе Amazon. Я так понимаю, что там, ну, не только есть какие-то такие вот крупные продажи, как у нас, да, большие доставки. Можно заказать себе кофе, тебе его привезут домой.
3: Так.
2: Час нету кофе, два нету кофе, три нету кофе. Ну, естественно, звонит в Amazon и говорит, вот так кулаком машет.
4: Знаешь, как... Где мой кофе? Шесть утра, у меня нет кофе в организме.
2: Ему говорят, слушайте, доставили кофе. Он говорит, куда доставили? Нет у меня кофе. Amazon присылает ему фото подтверждения того, что курьер-идиот. Действительно, рядом с домом заказчика есть коробка с кофе. Только вот коробку эту курьер, как объяснил потом курьер, поставил на мусорный контейнер.
4: Жесть!
2: Он посчитал, что так не украдут. Ну, мол, подумают, это мусор. Кому нужен мусор? И никто не будет это брать. Но история-то другая. История в том, что после того, как вот это все всплыло, человек, заказавший кофе, вспоминает, что я час или два назад вышел, чтобы подогнать контейнер к мусоровозу, который забирает мусор на улице.
3: И выбросил свой же кофе.
4: Да.
2: Он говорит, я хорошо помню, как я махал вслед уезжающему контейнеру с мусором.
3: И моему кофе.
2: Представляешь?
4: Я считаю, что какое-то подтверждение доставки, это уже прогресс. Я предлагаю накидать идеи для фото курьеров с Amazon, да. У меня идея такая, курьер лично заваривает кофе, а потом выпивает его за ваше здоровье.
2: Не за здоровье, а выпьем за любовь. Как сейчас, блин.
3: Было бы смешно, если бы второй работой этого курьера был водитель мусоровоза.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в добро.

0: 8-912-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
2: Светофор. Реклама.
3: Нулевые, устаревшие учебные классы и риск утечки мозгов. На всебелорусских народных собраниях ставят задачу сохранить доступность образования и поддержать таланты. Сегодня в Беларуси есть ультрасовременный национальный детский технопарк, IT-академии, президентские гранты и стопроцентная гарантия первого рабочего места для выпускников-бюджетников.
4: Время твоих возможностей. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.
5: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный

0: Пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Ну, я думаю, что ни для кого не будет секретом, что отопление включается по средней температуре, но есть нюансы.
2: Ну-ка.
1: Если мы говорим, например, о садиках, школах, каких-то лечебно-профилактических, медицинских центрах, отделениях, то там вот как только среднесуточная спускается ниже плюс 10, все, сразу врубают. Ничего ждать не надо. Вот плюс
3: 10 это ниже, отлично.
1: Сразу включили. Но новость приятненькая для всех, у кого ножки, ручки мерзнут, у кого дома может быть холодно там или, не знаю, свежо просто. Раньше, если среднесуточная температура опускалась ниже 10, нужно было ждать даже ниже 8, 10, 5 суток. 5 суток должна была продержаться такая температура, чтобы только после этого дали команду на включение отопления. А оно же закон подлости. 4 дня держится.
3: Ага, на 5. На 5 плюс 25.
1: Да,
3: потом потеплее. Минус 35.
1: Вот, был такой, и все. И все это опять начиналось сначала. Теперь пошли нам навстречу. Всего 3 дня нужно будет ждать.
4: Круто.
1: Не 5 дней, а 3. И вот если 3 дня держится температурка ниже 10 градусов среднесуточной, вот это сразу врубают батареи, а сразу же их врубают, ну, вот такой эффект Бали создается, парника. Дома помидоры прорастают, даже если ты их не сажал.
3: Очень мне нравится жаркость такое.
4: Ну, я хочу дать совет тем, у кого все-таки мерзнут ножки, ручки, отопление еще не включили.
1: Сейчас просто про носки будет,
4: что ли? Установите себе теплые полы.
3: Ну, или переезжайте куда-нибудь на юг, да?
1: Что-то на богатом.
3: Да.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. В день рождения Минск не изменяет многолетние традиции. Вчера назвали имена тех, кто в течение года трудился лучше всех. Обладателями почетного звания «Минчанин года» стали 13 человек. Все они внесли весомый вклад в социально-экономическое и культурное развитие родного города. Появился новый рейтинг самых богатых людей в мире по версии Bloomberg. Как нетрудно догадаться, на первом месте основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. На 11 сентября его состояние оценивается в 919 миллиардов. Впрочем, как будто это не так уж и много, ведь еще недавно Маск был первым в истории триллионером. Samsung выпустила рекламу Galaxy Fold 8, в которой снялся Тим Кук. Вот только к Apple этот человек не имеет никакого отношения. Оказывается, это агент по недвижимости из Новой Зеландии, и он просто тезка бывшего главы Apple. В коротком ролике зрителям сообщают, у Тима Кука анонс, и впервые он о Galaxy. «Динамо Минск» уступила на выезде одноклубникам из Москвы. «Зубры» проигрывали со счетом 0-2, но смогли отыграться, и матч был переведен в овертайм, но выявлять победителя в итоге пришлось серии послематчевых бросков. Там сильнее оказались игроки московского клуба. Итоговый счет 3-2. И в завершение. Большая сцена начинается с первого шага. «Фактор Бай Дети» открывает кастинг второго сезона для юных вокалистов от 7 до 14 лет. Сегодня юных вокалистов ждут в клубе на улице Советской, 73. Регистрация началась уже в 10 утра, а прослушивание с 12 до 18 часов. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Витебске и Гродно – плюс 17-19, в Могилеве и Минске – 18-20 со знаком «плюс», в Гомеле и Бресте – 19-21 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM – волна топовой музыки.
4: Catch the

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Ребят, жалуюсь, меня очень бесит, когда люди вместо звонков отправляют вот те самые короткие сообщения по слову, знаете? Или да. Короткие сообщения, или какие-то смайлики в ответ на какой-то вопрос, и особенно голосовые.
2: Мне нравится.
1: Когда ты не можешь их послушать.
2: Привет, следующее сообщение. Как? Следующее сообщение.
1: Дела.
2: Твои. Следующее дела.
3: И потом еще вопросик.
1: Да.
2: И голосовой вот это ха-ха, прикол. Так напиши мне, блин, ха-ха, прикол, у тебя что, буквы платные? Это люди, мы бесим. Мы раздражаемся. А вот что на эту тему думает искусственный интеллект?
4: Смартфоны изменили не только нашу жизнь, но и набор странных привычек, которые теперь кажутся абсолютно нормальными. Например, человек идет в другую комнату и автоматически берет телефон с собой. Зачем? Неизвестно. Вдруг там срочно понадобится интернет. Есть еще привычка проверять телефон сразу после пробуждения. Глаза еще не открылись, а палец уже листает новости. Организм проснулся последним, зато знает, что произошло в мире. Отдельный уровень фотографировать еду. Раньше человек просто ел. Теперь сначала снимает тарелку со всех сторон, будто следователю потом понадобится доказательство ужина. Многие разговаривают по телефону и одновременно ходят по квартире. Причем маршрут всегда один. Кухня, комната, кухня. Как будто сигнал лучше ловится только возле холодильника. А еще мы постоянно проверяем заряд. 47% – нормально. 32% – тревожно. Уже начинаешь планировать жизнь без телефона. Самое смешное – смартфон должен был экономить наше время. А в итоге мы научились тратить его гораздо удобнее.
1: Ребята, про фото тарелки со всех сторон, это про меня. В Инстаграм, если зайти, там просто все в еде почти у меня будет.
2: Мне понравилась вот эта история с тем, что телефон должен был экономить время. Однажды интернет разрабатывали, чтобы мы учились и развивались.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот!
2: И здесь, мне кажется, очень важно сказать, что рекорд этот установил итальянский шеф-повар. Он владелец двух ресторанов в Швейцарии. Как ты понимаешь, скорее всего, у него есть какое-то свободное время. И вот в это свободное время ему скучно. Поэтому он устанавливает рекорды. В 23-м году он открыл 68 бутылок шампанского саблей за одну минуту.
3: Я очень извиняюсь. Вы знаете, что шампанское, если открываешь, его нужно выпивать в течение 2-3 часов. Куда он дел дальше 68 бутылок шампанского? Перевод продуктов?
2: Кажется, что как только открыто 68 бутылок шампанского, не надо искать людей.
4: Я думаю, что там нашлись тех.
2: Но это все ерунда. 68 бутылок за 60 секунд. Хотя, ты представляешь, это почти там секунда бутылка. Он не остановился, ему стало еще грустнее. Возможно, он ушел на пенсию. Не знаю, сканворды закончились, анекдоты тоже уже больше не радовали. Он открыл в этом году, в 26-м году, 91 бутылку за 60 секунд саблей. Ни штопором, ни вилкой, ни пальцем. Саблей. Выставили 91 бутылку в ряд, и он вот так сабелькой тынь-тынь-тынь-тынь-тынь по горлышку. Там буквально шаг вправо, шаг влево, бутылка взорвалась.
3: Чисто наши студенческие тусовки. Только не сабелька, а...
2: Я и хотел сказать, почему ты вот тоже про студентов вспомнил. Это все здорово, замечательно, когда ты владелец двух ресторанов, у тебя есть сабля, да, и 91 бутылка шампанского. А ты попробуй ее открыть, когда вы скидывались десятером на нее в студенчестве, да? У вас из этих самых приборов максимум пластиковая одноразовая вилка, вы ее из поколения в поколение, из группы в группу передаете. Вот попробуй одну бутылочку открыть, которую вы так хотели открыть.
4: Ну и вот вам интересный факт еще для общего развития. Да. Знаешь, как называется вот этот процесс, когда ты открываешь так бутылку?
2: Как?
4: Сабраж.
2: Красиво.
3: Вася, я правильно поняла, что Паша назвал нас недоразвитыми?
2: Да, кажется, нас оскорбил.
4: Я просто пить люблю больше, чем вы.
2: Люблю.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
0: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товар участники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
7: Срок рекламной игры с 30 июля по 21 октября 2026 года.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Вообще есть два вида родственников. Ура, вы пришли, и ура, они не придут.
3: Есть третье, ура, они ушли. Так, у меня такая тоже коротенькая. Как вы думаете, где лучше всего встретить старость? Вот самое-самое-самое лучшее. В своем уме.
4: Хорошо. Я бы с радостью женился на тебе, дорогая, но боюсь, ты не сойдешься характером с моей женой.
2: Хорошо.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
5: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Сегодня днем в Витебске и Гродно плюс 17-19, в Могилеве и Минске 18-20 градусов тепла, в Гомеле и Бресте 19-21 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
6: Алиса, включи топовую музыку.
7: Извини, но нет.
6: Чего нет?
7: Подписки.
6: А что можно слушать бесплатно?
7: Радиус FM.
6: Алиса?
7: Уже включаю.
0: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка — это Радиус FM.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Что это реально тема, причем я в концовочке расскажу, почему это вдвойне смешно, дождись, пожалуйста. Значит, эту гавайскую рубашку разработал немецкий дизайнер Симон Векерт, и многие уже в интернете окрестили ее безобразной. Ну, потому что это такая ляпистая рубашка, в которой там что-то... Здесь пальма, здесь солнце, здесь ананасик. Все наляпано, все в очень ярких цветах, и ну вот так взять и надеть ее...
3: Настроение лета включает.
2: Да, настроение лета, но другие называют это безвкусицей, но фишка-то не в том, что она должна быть какой-то суперкрасивой. Фишка в том, что когда ты надеваешь эту рубашку, тебя не распознают камеры, которые работают на искусственном интеллекте. Вау. То есть вот эти городские камеры, которые там на случай преступлений или еще чего-то, он проводил опыт, он надевал эту рубашечку, выходил, а потом получал данные с этой камеры, и вот камера распознавала всех, кроме него.
3: Почему?
2: Как потому это работает? Что это работает таким образом, что там некий такой гипнотический узор, который на человека влияет, ну просто как безвкусица, вот ты смотришь, и тебе это не нравится. А искусственный интеллект обучен опознавать обычных людей. И вот когда ты в этой рубашке, он даже тебя за человека не считает. То есть ты для него такое какое-то безобразное пятно, которое он просто вот там по своим алгоритмам игнорирует. Но самое смешное в этой новости то, что дизайн картинки на эту рубашку генерировал искусственный интеллект. Искусственный интеллект не распознает искусственный интеллект, который создал эту рубашку.
3: Это путаница какая-то.
2: Получается, чем безобразнее и чем несуразнее ты, тем сложнее с тобой бороться искусственным интеллектом.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег.
3: Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
4: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
6: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: Ой, ребят, новость на миллион. Я не знаю, можно ли применить это к нашей стране, но я думаю, что можно. В общем, жители провинции Таиланд, не будем по провинциям проходить, которые ловят рыбу в реке, больше всего ценят такую наживку, как тараканы.
3: Фу.
2: Так. Ни опарыши, ни черви наши там, ни мякушки хлебные, ни тесто, ничего. Тараканы. Рыба отлично клюет на тараканов. И этим решила воспользоваться предприимчивая девушка 29 лет. Стартап, да? Не салон красоты, не маникюрница какая-нибудь, да, там, не выпечка, ни ресторан, ни ночной клуб караоке. Она начала разводить тараканов.
4: Умница.
3: Наверняка вот этих огромных, которые вот такие.
2: Не вот эти небольшие, они такие маленькие, похожи чем-то на наших тараканчиков. Значит, что она делает? Она их, ну, во-первых, разводит. Не на деньги разводит, хотя, как показывает практика, и на деньги тоже разводит. Она за ними ухаживает. Она им там чистит эти вольерчики. Она их кормит, внимание, знаете, чем кормит таракан? Куриным кормом, качественно.
4: Да, это фермерские тараканы. Я знаю, почему она так делает, даже не читая статью, чтобы они не воняли. То есть тараканы обычно питаются же типа всякой фигней, мусором там. И
2: конечно,
4: все.
2: Оставленным цезарем у тебя на столе, например, салатом. Вот этим они питаются. Вот, и в общем, она их пакует в такие маленькие бутылочки, удобные, по 50 штучек тараканчиков в каждую бутылочку, и продает их, ну там сказано $4, ну вот давайте тогда 12 белорусских рублей, она продает за вот эту бутылочку из 50 тараканов. И это все ей приносит от 3 там, до 3,5 тысяч долларов в месяц. Ну, вот я
4: понимаю. Ну, как вы понимаете, тараканов разводить сильно много ума не надо.
3: Я расскажу. Вася вначале задал вопрос о том, как это можно применить к Беларуси. Уже применяют в Беларуси почти такую же систему. Расскажу. Да, у нас недавно же прошел фестиваль науки, и на нем обсуждали альтернативы источника белка. И проводили дегустацию насекомых, сверчков, тараканов и так далее. Делали из них всякие вкусняшки.
4: Очень хорошо. Отставить такие альтернативы.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Білорусі полдень. В радіусі новостей.
1: Добрий день, з випуском новостей Влад Кучко. Белорусская столица ярко отпраздновала свой 959-й день рождения. Для жителей и гостей города подготовили более 100 разноплановых проектов, мастер-классы, викторины, а также выставки, ярмарки и декоративно-прикладного искусства, где каждый мог найти занятие по душе. А также без чрезвычайных ситуаций и инцидентов. В Минске в день города был обеспечен общественный порядок. Оперативная обстановка оставалась под контролем и была стабильной. Столичная милиция выражает благодарность жителям и гостям столицы за понимание принятых мер по обеспечению безопасности. Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, сообщил, что условия прекращения украинско-российского конфликта практически согласованы. Остановить боевые действия можно хоть сейчас, если Киев согласится отвести войска на линию, предлагаемую Москвой. Между тем, в Киеве заявляют, что переговоры о мире должны возобновиться уже в октябре, в каком составе и где, пока остается неизвестным. Слоны прошли классический тест психологии успешнее, чем многие люди. Исследование провели ученые городского университета Нью-Йорка. В эксперименте участвовали 16 азиатских слонов. Использовался так называемый тест обходного пути. Эксперимент, в котором нужно подавить желание двигаться прямо к видимой цели и вместо этого выбрать окольный маршрут. И в завершении ищите песню, которая только что звучала, ответ на сайте radiusfm.by. Открывай раздел «Что играло» и находи имена исполнителей и названия топовых треков. Это были все новости, далее расскажу прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Витебске и Гродно – плюс 17-19, в Могилеве и Минске – 18-20 со знаком «плюс», в Гомеле и Бресте – 19-21 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
4: Реклама. Радиус FM. Наша.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Сегодня днем в Витебске и Гродно плюс 17-19, в Могилеве и Минске 18-20 градусов тепла, в Гомеле и Бресте 19-21 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле, 19 сентября в Могилеве, 20 сентября в Витебске, с 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает! Светофор!
1: Главный фестиваль активного отдыха «Зубарфест» пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. Два дня драйва и семейного отдыха. На сцене Антоха МС, Люся Чеботина, Игорь Николаев, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды», топовые блогеры, а также лазерное шоу и 3D-проекция. Беловежская пуща 25 и 26 сентября. «Зубарфест» не пропусти.
2: Организатор – Государственное природоохранное учреждение – Национальный парк Беловежская пуща. 16+.
3: Пап, купи сладкую вату и колу.
4: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
5: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
6: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
7: Горячее предложение в три цены по 22 сентября. Кружка коллекции «Изумруд» 420 мл 5,90. Тарелка коллекции «Изумруд» 20 см 7,90. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
8: Трицены.
9: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100

Плюс FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю...

0: Беларуси 13 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Внимание на дорогах. Увеличивается число ДТП с участием диких животных. Только с начала года более 3500 таких аварий. Причиной более 90% ДТП становится внезапное появление на трассах лосей и косуль. Кстати, именно лоси из-за крупного размера представляют наибольшую опасность для водителей и пассажиров. Практически все происшествия с погибшими или ранеными людьми связаны с этими животными. Блогеры из Китая продолжают знакомство с Беларусью. Новой точкой притяжения стал Минск, а первой столичной локацией – Национальная библиотека. Суммарная аудитория участников пресс-тура превышает 50 миллионов подписчиков. К слову, алмаз знаний неизменно входит в топ главных туристических маршрутов страны. За 20 лет Национальная библиотека приняла более 8 миллионов гостей, причем почти треть из них – иностранные туристы. Скандальная выходка ультраправых в Литве. Здесь несколько десятков националистов окружили мечеть в Каунасе. Культовому зданию как раз перед началом намаза принесли свиную голову. И за это радикалам грозит небольшой штраф. Они заплатят за нарушение общественного порядка всего-то около 30 евро. По итогам августа в России сложился самый низкий уровень потребления алкоголя с 1996 года. Такие выводы следуют из статистических данных, которые проанализировала РИА Новости. С января объемы употребления спиртного в пересчете на душу населения сократилось на пол-литра. И в завершение мы разыгрываем новую умную колонку Яндекс.Станцию Light 2. Чтобы стать участником розыгрыша, заходи на сайт radiusfm.by и открывай музыкальный тест. Оценивай хиты и помни главное правило – тест нужно пройти полностью. Дойди до конца, и ты в игре. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Это были все новости. Далее на Radius.FM прогноз погоды.
0: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по западу, а днем в отдельных районах по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. В Витебске ночью плюс 7-9, днем плюс 17-19. В Минске ночью плюс 8-10, днем 18-20 со знаком «плюс». В Бресте ночью плюс 10-12, днем 18-20 градусов тепла. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 18-20 выше нуля. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 7-9, днем 19-21 со знаком «плюс». О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

свете стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Ёсць смаки, якія застаюцца з намі на ўсё жыццё. Свежы хлеб, гарачая бульба, а на стале хатняя каўбаса, паляндвіца, сала, сальцісон. Як калісьці у бабулі. Просто, шчодра і ад душы. Мы захавалі гэты смак у новай лінейцы «Этна-шляхетна» ад ашмянскага мясакамбіната. Шляхетны смак радзімы. Гатуем з увагай, частуем з павагай.
2: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
3: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
4: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
5: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью местами по западу, а днем в отдельных районах по северу пройдут небольшие кратковременные

0: дожди. Ночью и утром местами слабый туман. В Витебске ночью +7-9, днем +17-19. В Минске ночью 8-10 со знаком плюс, днем 18-20 градусов тепла. В Бресте ночью +10-12, днем 18-20 выше нуля. В Гродно ночью 11-13 градусов тепла, днем 18-20 со знаком плюс. В Могилеве и Гомеле ночью +7-9, днем +19-21. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
1: Как нейросети экономят часы?
2: Почему космос ближе, чем кажется?
3: И как защитить тех, кто нам дорог?
4: Ответ один. Шоу «С толком» на Радиус FM. Мы не просто задаем вопросы. Мы получаем ответы от лучших экспертов страны. Шоу «С толком» на Радиус FM.
5: На Радиус

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег.
3: Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
4: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
6: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
7: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в добро!

0: 22 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Горячее предложение в три цены по 22 сентября. Кофе растворимый Жакей Триумф 8,99 за 95 грамм. Чистящее средство для кухни Азелит 8,99 за 600 миллилитров. Подробности на сайте трицены.by или по телефону 7300.
2: Трицены. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Реклама.
4: Коля, а что ты слушаешь?
3: Радиус FM.
4: А?
3: Радиус FM.
4: Что?
3: Радиус FM.
5: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радио.

Свежий трек на Радио СФМ.

0: ТОП-ЧАРТ.
1: ТОП-ЧАРТ
0: Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай ТОП-ЧАРТ сегодня в 16 часов. Будь на волне топовой музыки.
2: Кофейня?
3: Пиццерия?
4: Или ресторан?
5: Где вкуснее?
0: Программа Полины Тарасевич о самых вкусных местах Беларуси. Для слушателей старше 16 лет.
6: Люблю я наши белорусские традиции. Особенно традиционные блюда, да и в целом наши продукты. Друзья, что может быть вкуснее нашей молочки? Молчу про драники, шкварки, холодник. Ладно, поехали в музейный комплекс народных ремесел и технологий Дудутки. Это в Пуховичском районе.
0: Тут есть.
6: Что ж, открываем путеводитель и удивляемся количеству предложенных интерактивов. Все я вам перечислить не смогу, их 34. Но из интересного. Птичий двор – это вам не только голуби да утки, а павлин, цесарка, фазан. Почти экзотика. Есть винокурня для любителей своеобразного веселья, мастерские деревообработки, соломоплетение, лозоплетение, в общем, все, что захотите. А еще можно сходить в зоосад к оленям, на ферму, кузницу и выставку авторетро. Но остановимся подробнее на еде. Ради этого ведь по выходным собираемся.
0: Тут есть.
6: Итак, в комплексе Дудутки есть кафе-музей, где вы можете заказать обед и попробовать блюда белорусской кухни. Еще есть сыроварня, где вам покажут производство сыра и даже поделятся рецептами. Допустим, дудутковского сыра, английского или, например, необожчика. В баре «Шинок» можете приобрести и попробовать разливные горячительные напитки. В хлебопекарне узнаете все о белорусском хлебе, а в доме Борника – о меде. Экскурсия с экскурсоводом и угощением обойдется в 35 рублей с человека. Это без учета обеда. А самостоятельный осмотр – 23 рубля с человека. Там же вы можете арендовать зал для торжеств, беседки или поселиться в гостевых номерах.
0: Тут есть!
6: В общем, такой вот интерактивчик на выходные и вам, ну и мне, конечно же. Все в лучших, а главное, белорусских традициях. Тут есть! Вкусно!
0: Тут есть! Тут есть! Открой Беларусь на вкус с Полиной Тарасевич. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Your

0: Беларуси 14 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. 12 сентября в Минске на свет появился 21 ребенок. Об этом сообщает Управление по здравоохранению Мингорисполкома. В день празднования 959-летия Минска столица получила особенный подарок от своих жительниц. За сутки в роддомах города родились 11 девочек и 10 мальчиков. Белорусский футбол уже точно не будет прежним. Споры о судейских ошибках, отмененных голах и офсайдах выходят на новый уровень. Система ВАР дебютирует в высшей лиге. Ее опробуют на матче между Минским и Брестским «Динамо». Игра пройдет сегодня на поле Национального футбольного стадиона. Начало в 8 вечера. Летнее катание на ледниках Альп в этом году оказалось под угрозой из-за продолжительной жары. В августе работу приостановили курорты в Швейцарии и Италии. В какой-то момент открытых летних трасс в Альпах не осталось и вовсе. Проблемой стала не только дневная жара. Ледникам не хватало и ночного охлаждения. Снег и лед не успевали промерзнуть, трассы размягчались, а поддерживать их в безопасном состоянии становилось все сложнее. Арина Соболенко сломала ракетку после поражения от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в финале открытого чемпионата США. «Очень сложно контролировать свои эмоции, когда проигрываешь финал турнира «Большого шлема», особенно когда пытаешься выиграть третий титул подряд», — поделилась Арина Соболенко. И в завершении. Бери топовую музыку с собой. Установи на смартфон бесплатное приложение «Радио Плеер Беларусь». Отмечай радио с FM сердечком и оставайся на нашей волне где угодно. Это были все новости. Далее расскажу прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по западу, а днем в отдельных районах по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. В Витебске ночью плюс 7-9, днем плюс 17-19. В Минске ночью плюс 8-10, днем 18-20 со знаком «плюс». В Бресте ночью плюс 10-12, днем 18-20 градусов тепла. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 18-20 выше нуля. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 7-9, днем 19-21 со знаком «плюс». О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью местами по западу, а днем в отдельных районах по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. В Витебске ночью плюс 7-9, днем плюс 17-19. В Минске ночью 8-10 со знаком плюс, днем 18-20 градусов тепла. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 18-20 выше нуля. В Гродно ночью 11-13 градусов тепла, днем 18-20 со знаком плюс. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 7-9, днем плюс 19-21. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в Промагролизинг.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкаст.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
3: Коллекция «Спадшина». Эксклюзивно в три цены. Свое, красивое, родное. Посуда коллекции «Спадшина» в ассортименте от 7,79. Набор из двух свечей за 12,90. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
4: Главный фестиваль активного отдыха «Зубарфест» пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. Два дня драйва и семейного отдыха. На сцене Антоха МС, Люся Чеботина, Игорь Николаев, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды», топовые блогеры, а также лазерное шоу и 3D-проекция. Беловежская пуща 25 и 26 сентября. «Зубарфест» не пропусти.
5: Организатор. Государственное природоохранное учреждение – Национальный парк Беловежская пуща. 16+.
6: Реклама. Радиус FM.

0: Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет! С выпуском новостей Влад Кучко. Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге продолжается. Сегодня один из самых ключевых дней программы. Более чем на 50 площадках проходят молодежные дебаты, лекции, презентации молодого кино, общение с белорусскими и российскими артистами. Центральной площадкой события стали павильоны, посвященные культурам народов мира. Международный аэропорт Вильнюса временно не принимает и не отправляет рейсы из-за фиксации беспилотников. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в авиадиспетчерской службе. Как указал собеседник агентства, аэропорт закрыли в 13:26. В сообщении нет уточнений о возможной принадлежности беспилотников и траектории их движения. Минчан и гостей столицы приглашают сегодня в Парк Победы вместе отпраздновать профессиональный праздник «День танкиста». В праздничной программе сразу несколько интересных площадок, экспозиция с образцами военной техники, тематические зоны, а также интерактивное развлечение для детей. Праздник проходит до 17:00 на площадке у входа в Парк Победы. Ирландец попал в Книгу рекордов Гиннесса, пройдя босиком 9 стран. Маршрут начался в Турции, после чего он проследовал через Болгарию, Румынию, Венгрию, Австрию, Германию, Францию, Англию и Уэльс, пока не вернулся в родную Ирландию. Это не первое его достижение. В 2016 году он уже устанавливал рекорд, пройдя босиком 2080 километров. И в завершении. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по западу, а днем в отдельных районах по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. В Витебске ночью плюс 7-9, днем плюс 17-19. В Минске ночью плюс 8-10, днем 18-20 со знаком «плюс». В Бресте ночью плюс 10-12, днем 18-20 градусов тепла. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 18-20 выше нуля. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 7-9, днем 19-21 со знаком «плюс». О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью местами по западу, а днем в отдельных районах по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. В Витебске ночью плюс 7-9, днем плюс 17-19. В Минске ночью 8-10 со знаком плюс, днем 18-20 градусов тепла. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 18-20 выше нуля. В Гродно ночью 11-13 градусов тепла, днем 18-20 со знаком плюс. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 7-9, днем плюс 19-21. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье. Реклама.
5: Тук-тук-тук. Это пробудители.
6: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
1: Реклама.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. День танкиста сегодня празднуют в историко-культурном комплексе «Линия Сталина». Там проходит масштабная реконструкция боя. Перед глазами зрителей разворачиваются эпизоды реальных сражений и войны в Афганистане. Также для гостей подготовили интерактивную программу. Работают десятки соревновательных площадок от сборки-разборки оружия до метания гранат. ГАИ усилила контроль над маршрутками и такси в Минске. В ходе проверок сотрудники оценивают, насколько соблюдаются правила перевозки пассажиров, а также контролируют физическое состояние водителей. В столичной госавтоинспекции подчеркнули, что ответственность за безопасность перевозок лежит не только на водителе, но и на юридическом лице перевозчике. Согласно опросам социологической службы, деятельность Эммануэля Макрона на посту президента Франции одобряют лишь 16% респондентов. При этом уровень недовольства, проводимой им политикой, поднялся до 81%. Речь идет о самом низком рейтинге среди опросов с момента избрания Макрона в 2017 году. В Нью-Йорке продали резиденцию, где прошли первые годы жизни Дональда Трампа. Стоимость сделки составила 2 миллиона долларов. Анонимный приобретатель оформил документы еще в июле, хотя финансовые детали соглашения в тот момент не разглашались. Изначально в ноябре 2025 года объект оценили в 2,3 миллиона долларов. И в завершении. Хочешь новую умную колонку Яндекс.Станцию Light 2? Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш свежий музыкальный тест. Слушай фрагменты треков, ставь им оценки и обязательно дойди до самого конца. Только полностью завершенный опрос делает тебя участником розыгрыша. Формируй волну топовой музыки и лови удачу на radiusfm.by. Это были все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по западу, а днем в отдельных районах по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. В Витебске ночью плюс 7-9, днем плюс 17-19. В Минске ночью плюс 8-10, днем 18-20 со знаком «плюс». В Бресте ночью плюс 10-12, днем 18-20 градусов тепла. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 18-20 выше нуля. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 7-9, днем 19-21 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Выключаем рабочие чаты, прячем от начальника отчета и делаем звук на полную громкость в эфире главный ТОП-ЧАРТ страны на РАДИОС ФМ. У микрофона Кирилл Громов, и ближайшие два часа мы будем разгадывать тайны ваших голосов и лайков, оставленных на radiosfm.by. Давайте вспомним тройку лидеров прошлого выпуска. На третьем месте у нас были Тейм Импала и Дженни с треком «Дракула». На второй позиции располагали The Bowser, Magnetic. Ну и первое место было у Хьюшела, Email Angel и Ultranate, I'm Moving to the Sun. Но за 7 дней мы перетасовали эту колоду до невообразимости, и открывает нашу двадцатку сегодня клубный десант из Беларуси — это Freaky DJ с треком Let You Go. За неделю ребята просили на две строчки, трек называется «Отпустить тебя». Но слушатели, видимо, слишком буквально восприняли название и слегка отпустили его вниз по чарту. Включаем и держим покрепче.
0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
3: Радиус FM.
0: 20-е.

0: На 19-й строчке у нас обосновался белорусский электронщик Отника с фитом «Will Never Be». На прошлой неделе он дебютировал на 20-м месте, но сейчас поднажал и прибавил одну позицию за неделю. «Will Never Be» переводится как «Никогда не будет», но Отника доказывает, что в нашем хит-параде медленно, но верно возможно все. А мы сворачиваем и прямо сейчас на хайвей глобальных трендов, и у нас топ-билборд. Заглянем в США и узнаем, по что сейчас рефлексирует Америка. Топ-5 чарта «Билборд» выглядит следующим образом. На 5-м месте Ариана Гранде, «Hate that I made you love me».
1: Топ Билборд.
0: Под номером 4 Морган Уоллен, «Been by now». 3-е место у красотки Тейлор Свифт, «I know it, I know you». 2-я строчка у Стелла Лефти, «Бостон». Ну и 1-я позиция у Эллы Лангли, «Choosing Texas». Ну а полностью мы послушаем трек с 57-й строчки Billboard. Искренне инди-поп-звезда Грейси Эбрэм с лирическим треком «Hit the Wall». Грейси поет о том, как упирается в эмоциональную стену, а мы просто наслаждаемся ее космическим вокалом.
1: Топ Billboard.
2: Топ-чарт радио с FM с Кириллом Громовым.

0: Это топ-чарт Радиус FM.
1: 18 место сегодня забирает Альберт Брайт со своей дерзкой работой «Wild». Альберт потерял одну позицию за эти 7 дней, но его дикий вайб слегка приутих. Но парень все еще держится в двадцатке, и время фанатам подкормить его лайками на radiusfm.by. Ну а у нас на подлете радар свежей музыки, фреш-прогноз. Мы тестируем свежий сингл от Майли Сайрус, называется «Best Persuades». Майли недавно, кстати, официально убрала фамилию Сайрус из соцсетей, ставив просто «Моним Майли» и призывает всех выключить гаджеты и отдаться басу. Оцени новинку.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: На 17-й строчке расположился итальянский хаус-проект «Медуза» и Хенри Кэмэмайл с танцевальным джемом, который называется «Don't Wanna Go Home». Ребята сдали назад на 3 строчки за неделю. Похоже, тусовщики все-таки разошлись по домам, но парни отчаянно сопротивляются вылету из двадцатки. Ну а мы сдуваем пыль с золотых винилов в нашей перемотке, отправляемся в 2020 год к российскому электронному дуэту «Филатов и Кэрес» и клубному переосмыслению классики «Give It Away». Заводим танцевальный двигатель прямо сейчас.
0: Перемотка.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Реклама.
3: Ты слушаешь
2: Топ-чарт.
3: Топ-чарт.
2: Радиус FM.
3: 15-е
2: место.

0: Хочешь умную колонку? Да! Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Radios FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Это топ-чарт. Радиус FM. Радиус
1: FM. 15-ю строчку занял громкий дуэт Биби Рекса и Дэвид Гетта с фитом Sad Girls. И на прошлой неделе они стартовали на 11-й строчке, но за 7 дней просели сразу на 4 позиции. Грустные девочки полностью оправдали свое название и опустились ниже, так что фанатам пора перестать плакать и начать кликать. Ну а у нас на очереди заезд в тестовой лаборатории фреш-прогноз. Мы оцениваем свежий эйфорический гимн от итальянского диджея Винай. Сингл называется Just a Dream. Погружаемся в эти мечты прямо сейчас.
2: Фреш-прогноз.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: На 14 месте закрепился человек Зефир Маршмеллоу и инди-рокеры Portugal The Man с треком Phoenix. Ребята поднялись на 2 позиции вверх за неделю. Птица Феникс расправляет крылья и уверенно взлетает ближе к первой десятке. Ну а на 13-й строчке у нас сегодня оказалась дерзкая американка Slater с клубным треком Dance. Девушка потеряла сразу 5 строчек за неделю и вылетела из горячей десятки. Всю прошлую неделю под нее танцевали, а на этой слегка сбавили темп.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
1: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
2: Реклама.
3: Ты слушаешь
2: ТОП-ЧАРТ
3: Радиус
2: FM.
4: 12-ю строчку удерживает Аблон Рокстон со своим треком Vertigo, и парень продемонстрировал абсолютную выдержку. Ноль сдвигов на той же позиции за неделю. Vertigo — это головокружение, но Аблон стоит на ногах настолько крепко, что его не ушатала даже недельная ротация. Ну а мы достаем клубную ностальгию в нашей перемотке и отправляемся в 2016 год к проекту Сенсюси и певицы Pearl Anderson с их расслабляющим ремейком легендарного хита Sweet Harmony. Ловим гармонию прямо сейчас.
2: Перемотка.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. 20 лучших хитов недели.
2: Топ-чарт Радиус FM.
0: 11.
2: 11 место.

0: На пороге элитного топ-10. На 11 строчке замер у нас экс-участник One Direction. Это Зейн с треком Die For Me. Зейн потерял всего одну позицию за неделю. Немного, но все равно стоит задуматься. И остановился буквально на экваторе. Перед тем, как уйти на короткий перерыв перед развязкой, мы заглянем на Британские острова. У нас UK Singles Chart, топ-5 чарта Великобритании, выглядит следующим образом. Замыкает этот список Stella Lefty с треком Boston.
1: Топ UK Singles Chart.
0: Под номером 4 Сиена Спиро, Great Expectation. Третье место у Эллы Лангли, Choosing Texas. Под номером 2 Хьюгел, Email Angel и Ultranate, I'm Moving to the Sun. Ну и золото досталось на этой неделе в списке Великобритании Сэму Фендеру и Оливии Дин, Rain Me In. Полностью мы послушаем свежий вирусный хит 17-й строчки британского топа. Глобальный девичий кей-поп проект Cat Sai с синглом Animal. Включаем дикую энергию прямо сейчас.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 17 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет! С выпуском новостей Влад Кучко. Внимание на дорогах. Увеличивается число ДТП с участием диких животных. Только с начала этого года более 3500 таких аварий. Причиной более 90% ДТП становится внезапное появление на трассах лосей и косуль. Кстати, именно лоси из-за крупного размера представляют наибольшую опасность для водителей и пассажиров. Практически все происшествия с погибшими или ранеными людьми связаны с этими животными. Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, сообщил, что условия прекращения украинско-российского конфликта практически согласованы. Остановить боевые действия можно хоть сейчас, если Киев согласится отвести войска на линию, предлагаемую Москвой. Между тем, в Киеве заявляют, что переговоры о мире должны возобновиться уже в октябре. В каком составе и где, пока остается неизвестным. Слоны прошли классический тест психологии успешнее, чем многие люди. Исследование провели ученые городского университета Нью-Йорка. В эксперименте участвовали 16 азиатских слонов. Использовался так называемый тест обходного пути. Эксперимент, в котором нужно подавить желание двигаться прямо к видимой цели и вместо этого выбрать окольный маршрут. Арина Соболенко не смогла защитить титул на US Open. В решающем матче открытого чемпионата США белоруска уступила пока еще второй ракетке мира Елене Рыбакиной. Этот финал стал для белоруски уже четвертым подряд на US Open. Для представительницы Казахстана этот матч – первый финал открытого чемпионата США в карьере. Напомню, что Арина Соболенко потеряет в понедельник первое место мирового рейтинга. И в завершении. Радиус FM всегда под рукой. Скажи, Алиса, включи Радиус FM. И топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке. Для этого даже не нужна подписка. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси завтра переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по западу, а днем в отдельных районах по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. В Витебске ночью плюс 7-9, днем плюс 17-19. В Минске ночью плюс 8-10, днем 18-20 со знаком «плюс». В Бресте ночью плюс 10-12, днем 18-20 градусов тепла. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 18-20 выше нуля. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 7-9, днем 19-21 со знаком «плюс». О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
3: Радиус FM. Волна топовой музыки. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
4: И снова привет всем любителям качественной музыки. Это второй час топ-чарта на Радиус FM. У микрофона Кирилл Громов, и мы начинаем самое интересное. Мы распечатываем с тобой горячую десятку лучших треков недели. И на 10-й позиции у нас французский электронный дуэт Offenbach с треком Miles Away. Парни совершили крутой рывок и подпрыгнули на 3 строчки вверх за неделю, ворвавшись прямо в топ-10. Miles Away — это за милю отсюда, но к вершине они стали гораздо ближе.
3: Ты слушаешь топ-чарт?
5: Топ-чарт?
3: Радиус FM.
5: Радиус FM.
3: Десятое.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: Десятое место оценили, двигаемся дальше, но перед девятой строчкой давайте заглянем в онлайн-пространство и проверим чарт Яндекс.Музыки. На 67-й строчке стриминга зажигает яркий поп-дуэт Лиза Бойко и Мия Бойко с треком «Лучшее для меня». Оцениваем семейный стиль и кочевый звук.
0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM. Говорят,

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: Девятую строчку снова удерживает кей-поп титаны BTS со своим летним синглом Swim. Парни демонстрируют железную стабильность, ноль сдвигов за неделю на той же строчке. Ребята плывут в одном ритме, никуда не спешат. Ну а у нас на подлете финальный фреш-прогноз. Мы тестируем свежий душевный гимн шотландского исполнителя Маккензи Маккей. Трек What It Means to Be Loved. Оцениваем искренний вокал здесь и сейчас.
1: Фреш

0: Чарт Радиус FM.
1: На восьмой строчке у нас расположился Алекс Уоррен с лирическим треком «Fever Dream». Алекс потерял одну позицию за эти 7 дней, и горячка спадает, но его лихорадочный хит все еще держится в верхней части таблицы. А мы переключаем рычаг времени в нашей перемотке и отправляемся в 2014 год к мощнейшему союзу Eminem и Rihanna с их бессмертным треком «The Monster». Вспоминаем, как этот трек разрывал мировые радиостанции.
0: Перемотка.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
3: Реклама. Топ-чарт «Радиус ФМ» с Кириллом Громовым.
4: 7 место сегодня занимает «Космический союз», «Кунг», «Стафилус Лондон» и «Майнд Энтерпрайзи» с танцевальным джемом, который называется «Гэлакси». Парни потеряли одну позицию за неделю, и их межгалактический корабль чуть притормозил, но вайб еще у нас остается неземным. Ну а на очереди «Виртуальный поиск» смотрим, какие песни чаще всего распознают через «Шазам» по всему миру. Пятерка лидеров этой недели у нас следующая. На 5 месте «Кьюшел» и «Солто», «Джамайка».
5: Обзор чартов «Шазам».
4: Под номером 4 Email Angel Bad Times. Номер 3 Карл Джи Джуди Лайн Be By Wow. Под номером 2 Хьюгел Email Angel и Ультранейт I'm Moving to the Sun. И первое место также у Email Angel с треком Bad Times, но уже в расширенной версии. Ну а полностью мы послушаем взрывной поп-хит 2012 года с 50-й строчки мирового Шазама. Это Джастин Бибер и Ники Минаж с ярким треком Beauty and a Beat. Включаем на максимум.
5: Обзор чартов Шазам.
3: Топ-чарт Радиус FM.

0: Топ-чарт. Радиус FM. Шестое место забирает стильный тандем Биби Рекса и Фейтлесс с треком New Religion. Ребята потеряли одну позицию за неделю и остановили шаги от топ-пятерки. Их новая религия замерла на подступах к лидерскому Олимпу. Ну а мы сдуваем пыль с поп-архивов в нашей финальной перемотке и отправляемся в 2017 год к американцу Чарли Путу и его гладкому соблазнительному хиту Attention. Привлекаем внимание к радиоприемникам прямо сейчас.
1: Перемотка. Топ-чарт Радиус FM. Even

0: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Реклама. 20 лучших хитов недели.
3: Топ-чарт «Радиус FM».
2: Пятое.

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Топ-чарт
3: Радиус FM.
4: Пятая строчка, и сюда опустился душевный соул-вокалист

0: Тедди Свим со своим треком «Mr. Know-It-All». За неделю Тедди сдал одну позицию назад. Наш мистер Всезнайка знал абсолютно все, кроме того, как удержаться в первой четверке. Ну а у нас на очереди белорусский блок. Мы поддерживаем наших и слушаем свежий танцевальный фит от белорусских продюсеров Freaky DJs. Называется трек «So Easy». Наполняем эфир родной энергией.
1: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: Четвертое место и деревянная медаль хит-парада. Сюда приземлился дуэт Tame Impala и Jennie с ремиксом на трек «Дракула». Ребята потеряли одну позицию за неделю и вылетели из тройки призеров. Солнечные лучи ваших лайков прижали слегка «Дракулу» к порогу пьедестала. И снова мы поддерживаем прямо сейчас наших отечественных исполнителей. Душевный релиз от талантливого лирика под названием «Открытка».
0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.

0: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Ты слушаешь
0: топ-чарт.
1: Топ-чарт.
0: Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: Атмосфера в студии накалена до предела, мы открываем тройку главных триумфаторов этой недели. Бронзовую медаль забрал немецкий рэпер The Bauza со своим кочевым хитом Magnetic. Парень просел на одну позицию за неделю и сдал серебро, но удержался на пьедестале. Магнитный эффект все еще работает на полную.
0: Тройка лидеров этой недели.
1: Топ-чарт. Радиус FM.
0: Третье.
1: Третье место.

0: Пап, купи сладкую вату и колу.
1: Сейчас сниму денег.
2: Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье. Реклама. Это ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
5: Радиус FM.
4: Второе.
5: Второе место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро нашего хит-парада сегодня забирает прошлонедельный лидер. Это трио Hugel и Male Angel и Ultranate солнечным гимном I'm Moving to the Sun. Ребята потеряли одну позицию за неделю и уступили золотой трон. Солнце слегка зашло за тучи. На второе место это еще грандиозный результат. Ну а перед тем, как объявить главного победителя, давайте быстро пробежимся по всей горячей десятке недели. Ее сегодня замыкал Offenbach, Miles Away.
1: Горячая десятка.
2: Под номером 9 BTS с треком Swim. Алекс Уоррен на 8-й строчке с треком Fever Dream. 7-я позиция у Кунг Стаффил из Лондон и Mind Enterprises Galaxy. Биби Рекса и Фэтла забирают 6-ю строчку нашего хит-парада с треком New Religion. Под номером 5 мистер Всезнайка Тедди Свимс. 4-е место у Тейм Импала и Дженни «Дракула». Тройку лидеров сегодня замыкает The Bowser «Magnetic». 2-е место у Hugel и Male Angel и Ultranate «I'm Moving to the Sun». И встречай нового абсолютного триумфатора. На первую строчку топ-чарта на Радиус FM с ноги врывается главная новинка эфира. Колумбийская поп-королева Шакира и афробит-звезда Burna Boy с треком «Die Die». Ребят стартуют с первой же недели в чарте и сходу забирают все золото. Это официальный гимн энергии и драйва. Спасибо всем, кто кликал на radiusfm.by за своих любимчиков. Голосование будет обновлено, и лидера в следующей неделе мы совсем скоро сможем с тобой определить. Заходи и строй чарт следующей недели. Отличных тебе выходных. С тобой был Кирилл Громов. Пока-пока.
0: Первое.

0: Беларуси 18 часов. Еженедельная информационно-аналитическая программа «Подробности». О важном в деталях. Для слушателей старше 16 лет.
1: Большая сделка США, проверка боеготовности войск связи, борьба с казино и совещание по вопросам лицензирования. Рабочий график президента на этой неделе был богат на события. Обсудим самые яркие и интересные из них. Вы слушаете подробности в студии Влад Кучко, далее детали. Александр Лукашенко провел в пятницу совещание с военными на полигоне Абус-Лесновский. В центре внимания развитие систем связи вооруженных сил. Главе государства на конкретных примерах показали, как работает связь, как обеспечивается ее скорость и как это влияет на результат на поле боя. Президент подчеркнул, что подобных проверок нужно ждать всем видам войск.
2: Армию надо встряхнуть, всех проверок. Сейчас артиллерию проверяем. Раньше проверяли танковое, мотострелковое подразделение и прочее. Делаем все, как будет в войне.
1: Но паниковать не стоит. Тут же Александр Лукашенко успокаивает и белорусов, и наших соседей. У нас нет планов ни на кого нападать. Все это делается для сохранения мира.
2: Еще раз повторяю, мы не собираемся ни на кого нападать. Мы прагматики. Мы понимаем, что если мы на кого-то, ну, допустим, из наших соседей совершим нападение, мы понимаем, что это смерти подобно. Выиграть конфликт с нашими монстрами, которые по периметру расположены государствами, мы не можем. Зачем тогда начинать войну? Вот если уже абсолютно откровенно. Но защитить сантиметр, миллиметр своей земли мы обязаны.
1: После совещания с военными президент ответил на вопросы журналистов. Обсудили экономику Беларуси, пошлины Латвии и данные крупного белорусского социсследования. Также поговорили и на неформальные темы. Так, например, стало известно, что сын Александра Лукашенко Николай уже проходит срочную службу в армии в звании лейтенанта. Подразделение сына Александра Лукашенко раскрывать не стал, сказал лишь, что он служит в самом сложном подразделении. Но вернемся к повестке. Журналисты затронули тему сотрудничества США. Так нам собирается приехать спецпосланник Трампа. Если правильно трактовать слова президента, то встреча с ним состоится в ближайшие дни.
2: Да, я говорил откровенно, что я трампист, я поддерживал Трампа и так далее. Я вижу его ошибки, я об этом говорю прямо его лучшему другу, который 15-го должен приехать к нам. Поэтому да, это актуально сегодня, и как-то американцы назвали большой сделкой. Мы и к малой и большой сделке готовы. Но я исхожу исключительно из наших ваших интересов. Других интересов быть не может.
1: А в четверг совещание у президента посвятили вопросам лицензирования. Обсуждали правила работы с четкими правами и обязанностями, в том числе для частников, которые приходят в такие народные отрасли, как медицина, образование и сфера услуг. По итогам встречи часть инициатив поддержали, а спорные предложения, касающиеся жестких требований к врачам частных медцентров, отправили на дополнительное обсуждение. Александр Лукашенко также затронул работу игорных заведений. Он заявил, что у нас вся страна превратилась в казино.
2: У нас все гуся этого крутят. Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите серьезно этим займитесь. Что это такое? И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами.
1: По поручению президента этот вопрос возьмут на серьезный контроль. Это были главные события недели. Вы слушали подробности. В студии был Влад Кучко. Далее о погоде.
0: Каждое воскресенье в 6 вечера на Радио СФР. Подробности о важном в деталях. Радио СФР о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по западу, а днем в отдельных районах по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. В Витебске ночью плюс 7-9, днем плюс 17-19. В Минске ночью плюс 8-10, днем 18-20 со знаком плюс. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 18-20 градусов тепла. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 18-20 выше нуля. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 7-9, 19-21 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: wanna die.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы.

0: нами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 19.21. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
1: Реклама. Есть смаки, которые остаются с нами на все життя. Свежий хлеб, горячая бульба, а на столе хатняя колбаса, поляндвица, сало, сальтисон. Як калісьці у бабулі. Просто, щодро и от души. Мы заховали гэты смак у новой линейцы «Этно-шляхетно» от Ашмянского мясокомбината. Шляхетный смак родимы. Готуем с увагой, частуем с повагой.
2: Реклама. Хочешь умную колонку?
3: Да!
2: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммерман. Don't Wanna Go Home.

0: сказал, что петь надо потише. Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: 22-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Беларуси 19 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью местами по западу, а днем в отдельных районах по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. В Витебске ночью плюс 7-9, днем плюс 17-19. В Минске ночью 8-10 со знаком плюс, днем 18-20 градусов тепла. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 18-20 выше нуля. В Гродно ночью 11-13 градусов тепла, днем 18-20 со знаком плюс. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 7-9, днем плюс 19-21. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: нами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Реклама. Начало 2000-х. Разбитые трассы между городами и устаревший транспорт. На втором Всебелорусском народном собрании берут курс на масштабное дорожное строительство. Сегодня современные скоростные магистрали связали столицу со всеми областными центрами, а по городам курсируют инновационные электробусы белорусского производства.
2: Движение только вперед. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Plus FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 20 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по западу, а днем в отдельных районах по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. В Витебске ночью плюс 7-9, днем плюс 17-19. В Минске ночью 8-10 со знаком плюс, днем 18-20 градусов тепла. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 18-20 выше нуля. В Гродно ночью 11-13 градусов тепла, днем 18-20 со знаком плюс. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 7-9, днем плюс 19-21. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. When you feel...

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

эмоций и новых вкусов тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. «Радиус ФМ». Актуальные новинки. «Радиус ФМ». Музыка днем и ночью. «Радиус ФМ». Волна топовой музыки.

0: Беларуси 21 час. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью местами по западу, а днем в отдельных районах по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. В Витебске ночью плюс 7-9, днем плюс 17-19. В Минске ночью 8-10 со знаком плюс, днем 18-20 градусов тепла. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 18-20 выше нуля. В Гродно ночью 11-13 градусов тепла, днем 18-20 со знаком плюс. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 7-9, днем плюс 19-21. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радио.

0: реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бен.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.
1: Тройку лидеров нашего топ-чарта в прошлый раз замыкали The Bauza, Magnetic. На второй позиции располагались Hugel и Mail Angel и Ultranate, I'm Moving to the Sun. Ну и первое место было у Шакиры и Burn Boy, Die Die. Кто заберет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

свежий трек. Свежий трек на Радио СФМ.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 22 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью местами по западу, а днем в отдельных районах по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. В Витебске ночью плюс 7-9, днем плюс 17-19. В Минске ночью 8-10 со знаком плюс, днем 18-20 градусов тепла. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 18-20 выше нуля. В Гродно ночью 11-13 градусов тепла, днем 18-20 со знаком плюс. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 7-9, днем плюс 19-21. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: Мамы.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6 разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Б.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
7: Реклама. Как нейросети экономят часы?
8: Почему космос ближе, чем кажется?
9: И как защитить тех, кто нам дорог?
10: Ответ один. Шоу с толком на Радио СФМ.

заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью местами по западу, а днем в отдельных районах по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. В Витебске ночью плюс 7-9, днем плюс 17-19. В Минске ночью 8-10 со знаком плюс, днем 18-20 градусов тепла. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 18-20 выше нуля. В Гродно ночью 11-13 градусов тепла, днем 18-20 со знаком плюс. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 7-9, днем плюс 19-21. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.
3: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радио СФМ по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. Утром местами слабый туман. Днем в Витебске плюс 17-19, в Минске, Бресте и Гродно 18-20 градусов тепла, в Могилеве и Гомеле 19-21 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не будет.
1: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте Радиус FM.

0: На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении.
0: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальный.

0: Беларуси, час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. Утром местами слабый туман. Днем в Витебске плюс 17-19, в Минске, Бресте и Гродно 18-20 градусов тепла, в Могилеве и Гомеле 19-21 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

Хочешь умную колонку? Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Radios FM. Заряжающие треки. Radios FM. Модная музыка.

0: Радиус FM.
1: Around the world.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. Утром местами слабый туман. Днем в Витебске плюс 17-19, в Минске, Бресте и Гродно 18-20 градусов тепла, в Могилеве и Гомеле 19-21 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки наша.
1: Слышишь, малыш?

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. Утром местами слабый туман. Днем в Витебске плюс 17-19, в Минске, Бресте и Гродно 18-20 градусов тепла, в Могилеве и Гомеле 19-21 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.